Слава Тебе, Царю Небесному, Тешителю души и сыны живизе, сейвися, исполняйся кровищу благих и жизнеподателю. Приди, вселися в ней, очисляй всякие скверны, спаси Боже душу наша. Святый Боже, святый крепкий, святый смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцеление мощь наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон мимо моления моему, внуши молитву мою, небо устна христивых, от лица Твоего, Господа, моя, и зайдет очи мои, да видят правоты, искусилась и сердце мое, посетилась и ночью, искусил меня сей, и не обречься мне, неправда, я когда не взглаглю, уста мои, дело человеческие, заставится устен Твоих, а сохранить пути жестоки, соверши ступы мои во сидях Твоих, да не подвижутся ступы мои, а звозваки, услышал меня сей Божие, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, удиви милость Твоя, спасаю уповающая на Тебя, отпротившийся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, казиницу ока, крови пилу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, острастших меня, врази мою душу, мою держаша, туксы затворившую, оставив глаголошу гордыню, изгоняющими ныне обыдошь меня, очи свои возложишь в угнетели землю, объявши меня, готов на лоб, яко с кем набитых тайных, воскресни, Господи, притвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от врага, руки Твои я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их и сокровенных Твоих, исполнивши чрево их, насытившись сынов, я оставишь останком одетом своим, аж и правду явлюсь лицу Твоему, насывшись огнях, да явить мися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигаю душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не послужусь в век, ниже да посмеют все врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные еще больше. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, настави меня, истину Твою научи меня. Яко Ты есть Бог, спас мой, и Тебе терпеть весь день. Помяни щедрота Твоя, Господи, и милость Твоя, яко от века суть. Грех юности мои я, и неведение моего не помяни по милости Твоей. Помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, всего ради законоположения совершаешь на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милость и истина, взыскающим завета Его, сведения Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех, но много есть. Кто из человек, боясь Господа, закона положить ему на пути Его же из воли, душа Его во благих подворить, и семя Его наследить землю, держава, Господь, боящихся Его, и завета Его явить им. Отче мой, Господи, Господа, Котой, и стойный подсесенной зимы, и призрень мя, помилуй мя, и один род, и ниш, из аза, скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изведи меня, бижите смирение мое, труд мой, и оставь все грехи мои, бижите враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь меня, сохрани душу мою, избави меня, да не посужусь я в крупах на тебя, не злоби и прави, прилепях у семьи, как потерпях тебя, Господи, избави Божий Израиля, все скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелися милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной испыну, Тебе единому согрешить, лукавое пред Тобою сотворив, яко да оправдившись во совесть всех Твоих, и победишь им да судить детей, Тебе беззаконие зачат есть, и во грехе родимая мать моя, все бы истинно возъявила себе известная тайная премудрость Твоя вил Мессии, покрепившими и сопами, ощущившися мышами, по честнику и велюся, слуху моему дася радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лица Твое, от грех моих и беззаконие мое чисти, сердце чисто, созыждь во мне Божий Дух прав, обнови в утробе
Господи моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычному, утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык Твоей правде Твоей. Господи, усни меня, отверзиши уста моего, возвестят хвалу Твою. Яко аще было схотелось, и жертва долгих убов, сосожжения неблаговолишие. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и достижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишие жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во плоти ангел пророка в основании, вторые притечи пришествия Христова, Илья славный, свыше по славе Елисееве благодать, недуги отгонять и прокаженные очищать и тем же и почитающим Его, точит исцеление. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, плоды добродетели на земле принесши, преподобнее Отце наше, Анисиме и Елисее, в небесных чертозях ныне благоухайте, яко райси и цвети, и лицем к лицу зрите Пресвятую Троицу, и уже дерзновенно молите, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами, помилуйте душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дне, поспешит нам Бог спасти, наш Бог наш Бог спасать. И святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при себе законе наше, святые, посвяти и исцели немощи наше, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Союзом любви связавшися, и же узами плотского родства, прежде единившися, по обители святые Троицы усердно подвязавшися, смиренные великого Сергия ученицы явившися, Анисим Богомудрый и Елисей Прихвальный, тех молитвами Господи спаси от смерти души наша. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемые и славимые Христе Божие, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведной любее, грешной и милуей, и же вся за века спасение, обещание ради будущего блага, сам Господи, прими и наши в части молитвы, и исправи живот наш заповедью Твоим, душу нашу, святителя, ставь очисти помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злой болезни, укради нас святыми Твоими ангелы, до ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем в соединении веры, и в разуме неприступная Твоя слава, яко благословенность во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чистейший Херувим, и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Соворочию, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним Святейшим Владыком благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святый Дух, Едино Божество, Едина Сила, помилуй меня грешного и имя же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь.
нашему Богу, придите, поклонимся, преподим Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся, преподим самому Христу Царю Богу нашему, Божьего имя Твое, спаси мне в силе Твоей, суди мне, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восставши на меня, крепцы, изыскавши душу мою, не предложивши Бога пред собою, сибо Бог помогает мне, Господь, заступи к души моей, отврати злая врагам моим, и сыны Твои, потреби их, волею пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали, избавил меня, и сильно враги мои, возри око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление мое, говор мими, услышь меня, воскреби печали мои, и смертвуюся от вас, вражу, и осуждение грешича, яко уклонишь на меня беззаконие, и во гневе враждовах ими, сердце мое смертись во мне, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет приеди на меня, и покрыми тьма, и рех туда смехли, в глубине, и полющи, и пучию, все удалится бегая, и выдворится в пустыне, человек Бога спасающий, от молодуши, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, и яко види беззаконие, пререкание в граде, днем и ночью будете по сынам его, беззаконие, труд по суде его, и неправда, и не Господи, остолб его лихо лесть. Яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хуба, и аще бы не любили меня, и не имею видели, что лучше бы срок его, ты же человече, родовыше, владыку мой, и знамя мой, и же кухня наслаждался со своей брашеной в Дому Божий, по них в единомышлением, да приеди же смерть меня, и даст мне тва живи, яко лукавство в жилище их посреди их, а звук Бога воззвать, о Господь, услышь меня, вечер за утро, и полудни побем, и услышь, услышит глаз мой, избавить миром душу мою от приближающихся мне, яко во млази легко со мной, услышит Бог, и смирите с ним, прежде век, ибо им изменение, яко не убоявшись Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернивши завет его, разделившись от гнева лица его, и приближившись сердца их, умягнувши сердца их, почели это, сустрелы, возвести на Господа печаль твою, то тебе припитает, не даст тебе полы праведнику. Ты же Боже, не сведешь я в студне, с веселением мужей крови и стени приплывет дни своих. Боже, Господи, уповая на тебя, живи помощи Вышнего в крови Бога Небесного, творится лечит Господи, и заступит мы истинно привеющими Бог, называя на него. Те, кто избавит его от всего общего, с весами тяжно, лишь нас своим осенить тебя, и потребе его надеющихся оружием, убедите и сына его. Не убоишься со страху ночного Господа, летящего дни, от вечера мне приходящего, стрящего веса полуденного, падет по стороне твоей тысячи, я не стою к тебе, к тебе же не приближится, побачу, чем от твоим смотришь и воздрение, грешника узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышника положилось и прибежище твое, не приедет тебе зло, и рано не приблизится телеси твои мои, к ангелам своим заповествую тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никуда притяжу камень ногу твою, нас, подай Василиска, наступишь, перешивая змея, ко мне уповай, избавлю и покрою, яко простогима моя, по заветку не услыши, гость имей скорби, из мою горе поставлю его, долготою дни исполни его, и облиму спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во плоти ангел пророка восставания, вторые притечи пришествия Христова, Илья, славный, свыше по славе Елисееве благодать, недуги отгонять и прокаженные очищать, и тем же и почитающим его точат исцеление. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, плоды добродетели на земле и принесшие, преподобни отцы наши, Анисиме и Елисее, в небесных чертозях ныне благоухайте, яко расти в свете, и лицем к лицу зрите Пресвятую Троицу, и уже дерзновенно молите, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам дерзновение, если при многих грехи наши ты, и же тебе рожь, и моли Богородица Дева, много бы может моление матерне, яко благосердие владыки, не презри грешных мольбы все чистая, яко милость весь и спасти моги, и же страдать у нас изволивы, скоро да предварят еще дрота Твоих, Господи, яко в нищахам дело, помози нам Боже, спаси нас, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наша, и мне ради Твоего, Святый Боже, Святый крепкий, Стави смерти, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Стави смерти, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Стави смерти, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети, исцеление мощь наша, и мне Твоего ради,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам принесть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должников нашим, и не уведи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Пророк Божий явился, и Иисус, глубокая благодать, прием воистину достойную Тебе, Елисея, блаженне, либо был Иисей совсельник, с Ним же Христу Богу молись, и непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые и славим Христе Божие, долготерпеливе, много милостивее, много благоутробнее, и же праведно любви и грешные милуй, и же все своих спасения и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и нашу часть молитвы, исправи живот наш заповедим Твоим, душу нашу освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, укради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем в соединении веры в разуме преступления Твоей славы, яко благословенны все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слава родшую, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним святейшим Владыком благослови. Аминь. Божий Господи, силы и вся твари Судителю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, неспоставя на спасение рода нашего и честным Его Христом, рукопостанье грех наших рассерзава и победивый тем начало власти тьмы, сам Владыку человеку любче, прими и нас грешных благодарственной сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, что висали помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, же Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и же отвращим Твоим.

слушая словесе моего и веруя пославшему меня, имать живот вечный, и на суд не приидет, но приидет от смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час, и ныне есть, и когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут, яко же бо Отец им отживут.

Сотворшие, благая воскрешение живота, а сотворшие.

0: нашего Церкви. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молим Тебя, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши

святейших патриарх всех православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях,

крещение, прощение, оставление грехов, рабов Божиих, Преосвященного наместника и епископа.

Тебе, Господу Спасителю нашему, о ежеприятии молитвы нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытанию, пришедшую на Русь святую, обышедши Бога души и врази, и о еже явите спасение Твое, Церкви, Господи.

все еже благосердием и милостью и презрете на воинство и вся защитники Отечества нашего, Его еже утвердите нас всех в вере, единомыслие, здравии и силе духа.

всем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе

церкви Алексея Пимена Алексея, священных и мандритов Иеронима Кирилла Наума, спочивших братья святые обители сия, и рабов Божиих, преснопоминаемого иеромонаха Рефы, но представленного архимандрита Виталия, но представленной Тамары, архимандрита Лаврентия, архимандрита Никиты, архимандрита Никона, Марии, Валентины, Николая, Дмитрия, архимандрита Петра, архимандрита Никодима, вождей и воинов на поле брани, за веру и отечество живот свой положивший, и всех, где ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан,

Святую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе

сообщению первой примирительной тебя печалившим, тоже дерзает таинственно я брачной яжде, прежде причастия страшной жертвы животворящего тела владычня, сим помолись образом с трепетом, владыком Господи Иисусе Христе, Боже наш, источнейший жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые свидетелю, безначального Отца, сопреснослушный Сын, Иисус безначальный, при многие ради благости, последние дни в плоти облакися, распнися, погребы и сезоны, неблагодарные, злонравные Твоей крови, обнови вырастевший грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими имя грешного покаяния, преклони уху Твое мне, услыши глагол моя, согрешив Бог Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и не достоин воззреть на высоту славы Твоя, прогнева бы Твоя благость, Твоя заповедь не приступив, и не послушав Твои повеления на Твоем Господи, не злобився и долго терпелив же и много милостив, не предала себя погибнуть и себе законами моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бореклась и человеку, любший пророком Твоим, и я, как хотением не хочу смерти грешника, наезжа обратить все живу быть ему, не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубить, не же благоволишь, а погибли человечестей, но хочешь и всем спастися, и в разум истины прийти. Тем же я, аще недостоин, есть мимо небесе и земли, и ся при временной жизни всего себе погубил греху и со стем по работею, и Твой оскорнив образ на творение создания Твое выю, не отчаиваю Своего спасения окаянный, на Твое же безмерное Богу утро, дерзая прихожу, прими, убей мне человеку любчим Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененных себя призываю,

святого общения на пути живота вечного, и благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленным Твоим благо, я же уготовилась любящим Тебя, Господи, мне же препроставлены все веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем я конеизм достойный, жадов волен, да подкром нидиши храму души моей я, за ниже весь пусть и пал сеять, и не имаш во мне место достойное, же главу подклонить ей. Но як же с высоты нас ради смирилися себе, смирися и ныне смирение моему, и як же восприялась вертепи, и в ясных бесловесных воздищи, сице восприми, и в ясных бесловесные моя души, и воспевнено мое тело в нити, и яко же вы не удостоились в нити, и свечеряйтесь грешнику домосильно прокаженного, так и изволи в нити, да усмиренная моя души, прокаженные и грешные, яко же не отринулась и подобной мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сицей, милосердием мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался и си скверных я уст и нечистый, целующих тебя, ниже моих, вознушайся, скверших он я уст и нечистый, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет мне углы пресвятого Твоего тела, честнее Твоей крови, во освящение и просвещение здравия и смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злагу моего лукавого обычая, во умерщвление страстей и в снабдении заповедей Твоих, приложение Божественное Твоей благодати и Твоего Царства и присвоение неба, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зеро ловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, щевеса и утробы, и всего меня обнови, и корни страх Твоего, уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, укормляй в мире живот мой, сподобляй меня, одействуй Тебе постояние со святыми Твоими, молитвами и молениями причистая Твоя Матери, невещественные Твои служителей и причистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость, любя наше все восприятие смешения от чистых и девственных кровей, паче и сердца, рушая Тебя, Духа Божественного, нашествием и благоволением Отца, Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание, восприемый крест, гвозди, копия, смерть, умертвие мои души тленные, страсти телесные, погребение Твоим адово принимы царствия, погреби моя благими помыслы, лукавое советование и лукавство духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восстави мя грехом пополшегося образом непокаяния, предлагая преславным Твоим вознесение плотское обоживое восприятие и съедисным Отца сидением почты, сподобим я причастием святых Твоих тайн, действую часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделовые приятели, еще мне покажи Твоего пришествия, хотя паки прийти, судите вселение правды и благоволи, и мне усредствите на облацах судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем, и нелицеприемне предстоять судилище Христе Божие, и осуждение подъемли, и слово Творя осуждённых мною злых, сице днесь прежде, даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою и пред страшными святыми ангелы Твоими, преклонен от своей совести, приношу лукавое мое беззаконное деяние, являясь я и обличая, бижди, Господи, смирение мое, и оставив все грехи мои, бижди, яко умножившися, паче

сади их зло, и грех не сотвори их. Такое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело садея, блуд прелюбодейством, гордость, кичением, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортонобесие, обведение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий уд, оскверни их, растлих, непотребен, сотвори их, делать лище будь всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконие моя, превзадошь голову мою, но безмерно есть множество щедро Твоих, и милость неизреченна, не злобывая Твоя благости, и не есть грех, побеждающий человека, любя Твоя. Тем же причудный царю, не злобивая, Господи, удиви и на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоя силу, и век крепость Богу утробного милосердия Твоего, и обращающийся прими имя грешного, прими имя, и якоже прялость и блудного разбойника, блудницу, и прими имя пребезмерным словом и делом, и похотью безместную, и помышлением бессловесным, согрешивший Тебе. И якоже выйден в десятый час, пришедших прялость и ничтоже достойно соделавших, так и прими имя грешного, много бы согреши их и осквернихся, и о печали Духа Твоего Святаго, и огорчи человеколюбную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением, в ночи и во дни явления же и неявления, волею же и неволею, и вем, яко представши грехи мои предо мной таковы, и яко же мною содеявшися и стяжеше слово со мною, о их же разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже ярости Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, помилуй меня, Господи, яко не только немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, у Бог Господи, утвердилась на мне страх Твой, а же лукавый пред Тобою сотвори, Тебе, убо единому согреши, но молю Тебя не мне в суд с рабом Твоим, а с чего беззаконие назрешим, Господи, Господи, кто постоит, азбо есть пучина греха, и несть мы достоин, ниже доволен возреть и видите на высоту небесную от множества грехов моих, и же несть числа всякое благодеяние и коварство, и хищение сатанинное, и растление, и стесание, рукоблудие, где-то растление, злопомнение, советование ко греху, скоктание иные, мочисленные страсти не ускудешь от меня. Аминь.

0: Боже моя, куня отрила меня себе, чтобы налобщики мои быть святейшие, сподобились и благодарю тех, кто меня недостойно как причастить всех причастных твоих небесных даров, сподобились и но владыка человеку, любящий нас ради умере живет кресы, и даровал нам страшное сие жертвящее таинство, во благодеяние освящение души телес наши, даже быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения, очи и сердце моего, мир душевных моих сил, веру непостанной любовь, нелицемерного исполнения, премудрости, соблюдения заповедей Твоей, приложения братства Твоей благодати и Твоего Царствия присвоения, да во святыне Твоей теме соединяем Твою благодать, поминая всегда никто мы себе живу на Тебе, нашему владельцу, благодетелю, и так осего житья и шед о надежде живота вечного, Христос сущий достигну покой, и держа празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бысь истинное желание, неизреченное веселье, любящих Христе Боже наш, и Тя поется от первой веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю Викове, Садителю всех, благодарю Тебя всех, я же месяца подал благих, и о причащении причистых и жертвлящих Твоих таинств, молю об эти блажи, человека любчая, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоей, дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святынь Твоих, во оставлении грехов и в жизнь вечную, и быси хлеб животный, источник святыни, подать благих Тебе слава славим, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне, плоть Твою, волю, огнь сей, и опаление, достойное для нее, полишь мне, свидетель мой. Паче же пройди во уды моя, во вся состава, утробу в сердце, попри терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления состава, утверди с ним вкупе, чувств просвети, простую пятерицу, всего мяс пригоди страху Твоему, приступ покрий, соблюди же, сохрани меня, всякое дело из того души тленного, очисти и умы, и укреси меня, удобри в разуме, просвети меня, покажи меня Твое селение, единого духа, не к тому селение греха, да яко входом причащения, яко огня, мне бежи, все зади, всякая страсть, молитвенники Тебе приношу, все святые, че на начале же бесплотные, притечи Твоего мудрая, апостол, и к семье Твою нескверную чистую матерь, и же мольбу благоутробнее прими, Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя, Ты бы исти освящение и едини наша блажая душа светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и владыца славу всего ссылаем на всех день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ми в живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов. Буди же ми благодарение сие, в радость, здравие и веселье, в страшное же второе пришествие Твое, с подобием грешного стать, одесную славы Твоей я, молитвами причистые Твоей Матери всех святых. Пресвятая Владычица, Богородица, свет и помрачение моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господи, был мой Иси, недостойного причастника бытия причистого тела, честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети моя умная очи сердце, я же источник бессмертия, рожая, оже утвери меня, умрещенного грехом, я же милостивого Бога, люблю благотробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайное освящение, твое исцеление души же и тела, вот, и подожми слезы покаяния и исповедания, вы же пейте и ставите тебя во все дни живота моего, яко благословенное, препроставленное все веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видит того, что мое спасение Твое, еже и си, уготовил пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и ставь людей Твоих Израиля, Святый Боже, Святый Крепкий, Ты бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Ты бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Ты бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, лодыка, при себе законе наши, святые, посвяти исцеление мощи нашими, Твоей ограде. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, и же на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам тнесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим. И не иди на свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и силы и славу Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же святость огня, воссеявшая благодать вселенную и просвети, не серебролюбие мира, весокровище жизненска, высотонно смиренно мудрее, показано Твоим и Слави Сына, оказуя, Отче Иоанне, за Твою самолистого Христа Бога, спасись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелость и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйся Троице Единому Богу, Иоанне Златоусте Всеблажение, преподобнее достойных хвалим Тебе, сим наставники, как божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, кладаться только Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предворе, как благая на помощь, нас верно зовущих Тебе, ускори на молитвы, упрощися на умоление, предстательствующих пресно Богородицы, чтущих Тебя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшие херувимы, славнейшие без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словорощую, сущим Богородицу Тебе величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыка, благослови.

Царю Небесный, Тешителю души истины, же везде сыся, исполняя сокровища благих жизней подателю, приди, вселись на очистенные отсеки скверны, спаси блажа душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, если на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою, не во сна Христивых. От лица Твоего судьба моя, и сидит очи мои, да видит их правоту. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня, и си не обретися во мне неправды, якобы не возлаголют уста мои дел человеческих. За словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестых, и соверши стопы мои, во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои, аз во звах, яко услышал меня, си Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая, уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей, покрыши меня. От лица нечестивых и страшных не образи мою душу мою, одержавши от лук свой, затворишь, а уста и глаголоша гордыню, изгонящими ныне обыдушами очи свои, возложишь, уклоните на землю, объяши меня, яко лев готов на лоб, яко скими набитают тайны, воскресни, Господи, предвори я и запни, и избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, отправь руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнись чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим, аже правду и брюсь лицу Твоему насыщуся, внегда явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, возлегу в душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не послужусь обо век ниже, да посмеются врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, истязям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты еси Бог спас мой, и Тебе терпев весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, Его ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим все пути, Господней милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, ног боясь. То есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути его же, из воли душа его во благих подворится, и семя его наследит землю державы Господа.

Господу, яко то исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищесть от скорби сердца моего множишася, от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое, труд мое, остави вся грехи моя, вишь, враги мои, яко множишися и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобиви, прави, прилепякуся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, помилиться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, от греха моего, очисти мя, яко беззаконие мое, знаю грех мой предо мной есть, выну Тебе единого согреших и лукавое пред Тобою сотвори. Я, когда оправдишься во слове всех твоих и победишь в них, да осудите те и сего беззаконие, зачатый из моего грехов, ради меня, мать моя, все поистину возлюбил и себе известной тайны, премудрости твоей я явил миси, окропиши меня и соком мочищися, мыши меня и паче с них убилюся, слуху моему дайся радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто сотишься во мне, Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзящие уста мои, возвестят хвалу Твою, яко аще во воссотелось и жертвы данных убов. Все сожжения неблаговолишь, и жертву Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, ублажи Господи благоволением Твоим Сиона. И да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь, и жертву правду возношения все сожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во плоти ангел пророков основания, вторые предтеча пришествия Христова, Илия, славный, свыше по славе Елисееве благодать. Недуги отгонять и прокаженные очищать, тем же и почитающим его точит исцеление. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, плоды добродетелей на земле принесши преподобнее отцы наша, Онисиме и Елисея, в небесных чертозях ныне благоухаете, яко райские цвети лицем к лицу зрите Пресвятую Троицу, юже дерзновенно молите, спастися душам нашим. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, Богородица, Ты есть и лоза истинная, возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день, где поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внизи, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Союзом любви связавшийся, иже узами плотского родства прежде единишася, в обители святые Троицы усердно подвязавшаяся, смиренная, великого Сергия ученицы явившаяся, Онисим Богомудрый и Елисей прихвальный, тех молитвами, Господи, спаси от смерти души наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долго теперь и много милости, и много благоутробни. И же праведно, любя и грешно, и милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущего благ. Сам, Господи, прими и наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу, освятители, соучисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенной силы веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимой, славнейшую, без сравнения, серафим, без осления, Богослово Рожию, сущую Богородицу Тебя величаю, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй меня грешного, ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему, Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей судими. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чудли восташа на мя и крепче взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собой, если бы Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратить зла и врагов моим истиной Твоей, потреби их волю, пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня, и сильно враги мои, обозри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вон мими, услыши меня во скорбе печалью моей, и сметокся от глаза вражия от служения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, и сердце мое сметесь обо мне, боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрый мя тьма и рех, туда сми крыле, яко голубине, и полещу, и почию. Все удалися, бегай, водворися в пустыне, чаю, Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели язык их, яко виде беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью будет опасти нам его беззаконие, труд посреди его, и неправды не отскуди от стогны, голикой лес. Яко аще бы враг поносил и претерпел бы фупо, и аще бы ненавидя меня на мебели речевал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, же купно наслаждался, если со мной брашен, дому Божий, по тихом единомышлением. Да приидет же смерть на ней, да сниду два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди. Аз к Богу возвах, и Господь услышим я вечера за утро и полудни, помимо возвещу, услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе вяхну со мною. Услышит Бог и смирит я сы, прежде век не избоим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделившись от неба лица Его, и приближившись сердца Его. Умякнуша словеса и плача, и лета суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твой, коль тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь, и я студенец исцеления. Мужа и крови и льсти не приполовят дней своих, а же, Господи, уповай на тебя. Живые помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице речет, Господи, весь заступник мой, и сей прибежище мое, Бог мой, уповай на него. Яко то избавится от сети ловча, слове семи мятежно плечма своим осените, под крыле его надеявшися. Оружием и будет тебя истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего, дни отвечего тебе приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обачу очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет тебе злой рано, не приближится телесе твоему, яку ангелам своим заповесят тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда притнешь камень ногу твою на аспида и Василиска наступивши, и попереши льва и змея, яко на мя уповая избавлю и покрыю, и яко познай имя мое, завет ко мне, и услышу его, снимись во в скорби, изму его и прославлю.
прославлю Его долготой дней, исполню Его и явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Во плоти ангел пророков основания, вторые предтеча пришествия Христова, Илия, славный, свыше по славе, Елисееве благодать, недуги отгонять и прокаженные очищать, тем же и почитающим Его точит исцеление, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, плоды добродетели на земле принявшие преподобнее отцы наши, ни семей Елисея, в небесных чертозах ныне благоухайте, а карайские цвети, и лицем к лицу зрите Пресвятую Троицу, и уже дерзновенно молите спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты, иже от Тебе, родшегося, моли, Богородица, Дева, много бы может моление Матерь, неко благосердие, Владыки, не презри грешных мольбы все чистая, яко милости, вести спаси моги, иже и страдать у нас изволивы. Скоро да предварят нынче троты Твои, Господи, яко в нищаком зело. Помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас

Моисея, сугубую благодать прием во истину достойную тебе, Елисея блаженне, или ибо был еси совсемник, с ним же Христу Богу молись, непрестанно от всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славим и Христе Божий, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведный, любя и грешный, милуй я, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, имей наше в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зола, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твоя славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, серафим, без осления, Богослова, родшую, сущую, Богородицу, Тебя величаю. Именем Господним святейшим Владыко благослови. Аминь. Боже Господи, силы сия, твари, содетели же за милосердие беспрекладной милости Твоей, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасла бы на спасение рода нашего и честным Его Христом рукописания, грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власть и тьмы. Сам, Владыка человека любче, прими нас грешной благодарственной сияй молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас и чечек видимых и невидимых враг. Пригвози страху Твоему плоти наше, не уклони и сердец наших, словеса или помышления лукавства. Но любовью Твоей уязви души наша, так Тебе всегда взирающие, еже от Тебе светом наставляемых, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу Своей Единородным Твоим Сыну и все святым и благим и живо

Je

结果。

слушайся же

Господину испытания, пришедшие на Русь святую, обышедше Бобе Дожею в России,

поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

Боже сил, Боже спасіння нашого, ти же милість для смирення раби Твоя, услыши і помилуй нас, себе брань, хотящая ополчишься на святую Русь, чающе разделить и погубить единый народ Илья. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твоею победу. Верным чадом Твоим единстве русской церкви, ревнующим последствия, в духе братолюбия святитит и одет избавит. Запрети раздирающим во мрачение умов и ожесточение сердец, ризу Твою объявить церковь прилага Бога и замыслы своих неправед. Благодатью Твою власти придержащую, ко всякому благу наставить и мудростью обогатить. Воины и созащитники Отечества нашего, западных всех утвердить, крепость Духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохранить, лишенные пробы и вестания сущих в доброй пищи, алчущие на питание, дугающие стражущие укрепить и исцелить, смятение печали сущим надежду благую и утешение подать. Всем же возьмись я убеденным и от раны больницы скончался, прощение грехов дал и блаженным поколением подарить. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во все странах, святые Руси мир и на мысли. Друг ко другу любовь обновил для своих, но когда едиными усилиями сердца, исповедуйся тебе и тебе Богу в Троице славе. Ты боясь из отступления, победы и спасения, повающим на тебя, и тебе славу посылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу.

наши братья, святые обители сия, рабов Божиих, с архимандрита Макария, с игумена Митрофана, с игумена Кини Серафимы, архимандрита Ильи, архимандрита Киприана, игумена Тихона, игумена Аркадия, архидиакона Ювеналия, Георгия, Василия, Александра, вождей и воину на поле брани, за веру и отечество, живот свой положивший, и всех земныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и о еже проститеся им.

Dopomoc!

подобное.

0: Даруйся, Господи Боже мой, яко не отринул меня все грешными наобщниками, быть и святым Твоим сподобилось, и благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститесь и причистить Твоих объяснений небесных даров сподобилось. Но, Владыка, человеку любче нас, ради умеры живы, скреси дрова, в нам страшные сия животворящие, тай, слово благотеяния, освящение души телес наших. Даж быть и сильным небо исцеление души же и тела во одна не всякого сопротивного просвещения общего сердца моего в мир душевных, в мою силу веру не постыдну, любовь не лицемерну, во исполнение премудрости и соблюдение заповеди Твоих, приложение божественной Твоей, о благодати Твоего Царства и присвоении. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе нашим, не к тому себе живу, но Тебе нашему владыце и благодетелю. И так, о сего жития, ищи это надежды живота вечного, пресносущный достигнут покой, где же празднующий глаз непрестанно, и бесконечной слады, зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинное желание, неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Боже наш, Тебя поесть от Твоего веки. Владыка Христе Боже, Царю веков, посвятителю всех, благодарю Тебя всем тяжем, если подал благих, причащений, причистых и животворящих Твоим таинств. Молю, губы Тебя блажи, человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не кровь Твоей, и дар мне чистую совесть, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь, святым Твоих по оставлению грехов и жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб животный, источник святыни, податель, благих и Тебе славу воссылаю. С Отцем и Святым Духом ныне присно и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ты в живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов, удержим и благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое сподобимя. Грешного стать, одесную славу Твоя, молитвами причистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей, алючи надежды по крови, прибежище утешение, радование мое. Благодарю Тебя, я Господа Беломя, и си недостойного причастника, быть и причистого тела и честной крови, Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия родше. Оживотвори мя умершленного грехом, я же милость и Бога Бога, любо благоутробной Матери, помилуй мя, и дашь мне умиление, сокрушение сердце мое. И смирение мыслей моих, и воззвание, пленение помышлений моих, и сподобие мя до последнего издыхания, не осуждено принимать и причистить данное освящение, во исцеление души же и тела, и подаст мне слезы, покаяние, исповедание во ежепетие, и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенные, препрославленные сила веки, аминь. Ныне отлучающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видя слово Отче мое, спасение Твое, ежели всего готово пред лицем всех людей, светло откровения языков, и славу людей Твоих, Израиля, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам, днеси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, высиявшая благодать вселенную, просветение сребролюбие, мирови сокровища, снискава сату нам, смиренно мудрее показано Твоими словеси, наказуя Отче Иоанне, златоусте моли слово Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приял еси божественную благодать и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь от Троице Единому Богу Иоанне, златоусте все блажения преподобни. Достойно хвалим Тебя, ибо наставник яко божественное являю, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Представься, во христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу не приложено, не презри грешных молений глаз, но при дворе яко благая на помощь на сверно зовущих Тебе ускори на молитву и подчися на умоление, представься, слушай Христа Богородица, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшие, херувимы, славнейшие, без сравнения, серафим, без осления, Богослово, родшие, сущие, Богородицу, Тебя величаю.
1: Слава Небе, Христе Богу, упование нас, слава.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Святителя Тихо.

вино и лей, и умножись я во свидетели сей, и во всем мире твоеми вкушающие от них верни освяти. Яко ты еси благословляя и освящая всяческое Христе Божий наш, и тебе славу воссылаем с обезначальным твоим отцем и всесвятыми благими.

окружающими, нозе восстаешь на мя, нозе глаголю души моей, не спасением угрозь его. Уже Господи, заступник мой неси, слава моя, разнесай главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, услыши мя, отвори святые свои я. Аз услух и спах, во страхе ты, Господь, заступник мя. Не боюсь я от тем людей, призна падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Яко ты поразил еси, вся враждующими всуе, зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение на людях твои, благословение твое. Аз услух и спах, во страхе ты, Господь, заступник мя. Господи, да не яростью твоим лечишь и мне, не же гневом твоим накажешь и мне, яко стрелы твоя узошь во мне, утвердилась и на мне руку твою. Есть исцеление в плоти на от лица гнева твоего, есть мира в костях твоих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзойдешь главу мою, яко время тяжкое тяготешь на мне, и смердешь и согнишь раны моя от лица безумия моего. По страдах слякохся до конца, весь день сетуя в рождах, яко лятвия моя наполнишися поруганий, и не есть исцеление в плоти моей, злоблен бых и смирится до зима, как от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет почью моею, и то не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои, отдалечи мне сташа, и нужна пусть отличащая душу мою, ищущая злая мне глагола суетная, крестивный весь день поучатуся, аж же я как Бог не слыша, я гнев не отрезаю путь своих, и быть яко человек не слышай, и не моего из тех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, ты не услышишь, и Господи, Боже мой. Яко рекда никогда порадует меся врази мои, и никогда подбежатися нога моим на мягели речи ваша. Яко аз на раны готов, болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие моя сглазвещу, и попекуюся о кресе моем. Врази же мои живут, и прибежися плачь мне, и умножишься ненавидящими без правды, воздающими славя, возплакая болтах у меня за не коня благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжидай Тебя, душа моя, коль множится в Тебе плоть моя, в земле пусть и непроходнее, безводнее. Так о возвете мне векся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, в сне моей похвалите Тя, так о благословлю Тя в животе моем, по имени Твоем издержу руцы мои, яко от духа и масти да исполнится душа моя, и устам о радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренник поучахся в Тя, яко былися помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся. Прельбе душа моя по Тебе, мне же приятнее снится Твоя, и же всуе сташа душу мою, будут преисподние земли, и дадятся руки оружия, части весом будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишься уста говорящих неправедная, но утренник поучахся в Тя, яко бысь помощник мой, и крови крылу Твоей возрадуюся, прельбе душа моя по Тебе, мне же приятнее снится.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возглавленности пред Тобою, да внидет притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол, душа моя и живот мой, к паду приближися, применен бы снисходящими в рот, бых яко человек без помощи, век бы свобод, яко язвы не спящие в гробе, их же не помянулись и к тому, и те в руки Твои я призови не выше, живи в рове преисподнем, темный песень и смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навела и сина мя, удалились из наймых моих от меня, положивши мя мерзость в себе, предан бы их не схожда, очи мои из немогойства и щиты, возла к Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе, руцы мои, и там мертвыми творишь чудеса, и врача и воскресят, и спиведятся Тебе, и да повесть кто во гробе милость Твою, и истину Твою погибели, и да познана будет во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней. Я к Тебе, Господи, воззва, и утро молитва моя притворит Тя. Вскую, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищие смазы в труде, как юности моей я. Воздержися, смирися из немого, ко мне приедешь о гневе Твои. Устрашение Твое возмутишь меня, обыдушь меня, как вода, весь день одержавши меня в купе. Удалились от меня, друга и искреннего, знаемых моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего, во дни воззваха нащи пред Тобою,

Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, исполняющего Тысление живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твоих, обновиться как горле юность Твоя. Являй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути свои Моисеи, сыновом Израилевым путение своя. Щедрый милостив Господь, долго терпелив, много милостив, не до конца прогневается, не человек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, уже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велик от след Господь за запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сына, ущедрый Господь, боящийся Его, яко только знал создание наше, помянуя, как верь здесь мы, человек, яко трава от неба, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух против нем и не будет, и не познает к тому места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство его всеми обладает. Благословите Господа и все ангели его, сильные крепости, творящие слово его. Услышите глас небес его. Благословите Господа и вся сила его, слуги его, творящие волю его. Благословите Господа и вся дела его. На всяком месте владычестве его благослови, душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, я погнав враг душу мою, устремил есть всем на живот мой, посадил месть темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятись и сердце мое. Помянусь древний я, поучився у всех верих Твоих, творение руку Твою поучався, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля, безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отвради лица Твоего от меня, и подоблюсь и нисходящим ров, слышь, усвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповав, скажи мне, Господи, путь вон же пойду, и к Тебе взяв душу мою. Сними меня от врага моего, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой владей наставит меня на землю правду. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдой Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоею потребишь и враги моя. Погубишь и вся остужающая души моей, яка взгляд Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не видев суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не видев суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,

любя и же неправду ненавидит свою душу, а дождит на грешнице сети, огни жупели, дух бурен чаши их, яко праведен Господь и правды возлюби правоты, видели лице Его, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Спасибо, Господи, я Господи преподобный, яко умалишься истина от сынов человеческих, суетное глагола киждака искреннему своему, усне льстивое в сердце глагола же злая, потребит Господь вся усны льстивые, язык велеречивый, рекшие язык наш возвеличим, усны наша при нас суть. Кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыханий убогих, ныне воскреснул, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. Окрест нечестивее ходят по высоте Твоей множились и сыны человеческие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Господи, забудешь меня до конца, доколе отвращаешь и лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуются, аще подвижуся, аж же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое спасение Твоем, воспою, Господи, и благодеющему мне, и пою имени Господа Вышнего, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Паки, паки, миром Господу помолимся!
2: Господи, помилуй!
1: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью!
2: Господи, помилуй!
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь

Христос от мертвых восстал, начаток усопших, перворожден тварей и содетель всех бывших истлевших.

естество рода нашего в себе самом обнови, не к тому смерти обладаешь, ибо всех, владыка, державу твою разруши. Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца. Плоти и смерти вкусил, Господи, горесть смерти пресекл, еси восстанием Твоим, и человека на ню укрепил, еси первые клятвы одоления призывая, защитниче жизни нашей, Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. В нечаянии глубину впадше тяготами прилежно зовем Богородительницы к Тебе, Владычице, помози потопляемым делу лукавых прегрешений, Тябо едину имам и надежд.

соповедую славу Божию, творение жругу Его возвещает твердь, день дни отрыгает глаголы, ночь ночи возвещает разум, не суть речи, ни же словеса их же не слышит согласие их, во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенной глаголы их, в солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь, от края небесе исход его и сретение его до края небесе, и неси же укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющее младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господни истины, оправданы вкупе, вожделены паче злата и камени честно много, и слаша паче меда и сота, ибо раб твой хранит я, всегда сохранит я воздаяние много, грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба твоего, аще не обладает мною, тогда непорочен буду и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих и поучение сердца моего пред тобою выну, Господи, помощниче мой, избавителю мой, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господь посед меня, ничтоже меня лишит на месте злачен, там усели меня, на воде покой не воспита меня, душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего, аще бой пойду посреди сия несмертной, не убоюсь зла, яко ты со мной есть, и жезл твой, палец твоя там и утешиста, уготовил еси предо мной трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоеваешь имя, яко державна, и милость твоя поженит меня все дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень долготу дней, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

исполнение ия, вселенная, все живущие на ней. Твой на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не приятствует душу свою, и не клялся лестью искреннему своему. Сей приимет благословение от Господа и милость не от Бога, спаса своего. Сей род, ищущий Господа, ищущий в лице Бога Иаковля, возьмите врата князя ваши, возьмитеся врата вечные, и внитесь царь славы. Кто есть и царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внитесь царь славы. Кто есть и царь славы?

0: Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Поки, поки, миром Господу помолимся. Распусти, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми.

вечного божества и вольные страсти Твоего, Господи, ужасся ад, в себе рыдаши трепещу, плоти нетленной ипостаси, вижду невидимого тайна, борющимя тем же и иже держу зовут, слава Христе воскресению Твоему. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся, чудеса Твоя, непостижимое распятие и несказанное восстание богославствуем, вернее таинство неизреченное, здесь бы смерти отклянися, род же человеческий в нетлении облечеся, тем благодарящего пиемте, слава Христе восстанию Твоему, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, непостижимого и непостижимого, описанного единосущного Отцу и Духови, во утробе Твоей тайны, во утробу Твою тайну вместила еси Богородице, единое несместно от Троицы Божество, познахом Рождество Твое в мире славите, тем же и благодарственно воспиемте, радуйся благодарственно.

Все бы в беззакониях зачат есть, ибо грешит родиме мать моя. Все бы истинно возлюбила себе известные тайные премудрости твои, я явил миссии. Покрепишими и сопами, очищися, мышими и паче снега уберюся. Слуху моему досе радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице твои от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духу Владычному утверди меня. Научи беззаконные путем Твоим, нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божьей, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, уст неба я отвержишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я каче бы восхотелось и жертвы дал бы, куба всесожжения не благоволишь. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное, если ли на Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву, правду, возношение и всесожигаемое.

всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, преподобных и богоносных.

should be

0: святому воскресению Твоему, и же землю осудив преступшему, потом изнести плодотерния, от терния венец из руки законопреступная, сей Бог наш плотский приемый, клятву разрушил есть, яко прославися.
1: Слава Господи святому.

0: Божий, братця з мучителем, сяце воскресі, яко прославіся.
1: Христе Богородице, спаси нас, колено преклоняет всякое естество небесных дева, воплощимося из Тебе, со земными же достолепно преисподняя, яко прославися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, о примирении же в Тебе благих, бо независно по

0: воли Бога нас, еже от Бога дарования божественного наслаждайся, коеж до прошения посещая чудесы, от онуда же отче и мне подашь силу, во еже пети твое священное торжество.
1: Святитель отче Иона, моли Бога нас, благодать божественная излияйся во устах твоих святителю Иону, и был еси пастырь Христовой Церкви, укрести бы тебе Бог, Его же житием Твоим прославил еси.
0: Святить преподобному ученицу Григорию Кассиане, молите Бога о нас, после свыше благодать Духа Твоего Христе спаси, и отверзи мне устне, я когда возмогу по достоянию воспеть и прославившее Тя преподобную.
1: Преподобному ученице Григории Кассиане, молите Бога о нас, просветивайся благодатью Своею, Господи, просвети мне сердце и ум, да воспою Тебе, Христе, хвалу в память Григория и Кассиана, преподобных Твоих.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, тресиянным светом Божества, просветившееся преподобнее, мрачную тьму грехов отгнасте, покаяние светлую зарю подать и поющему вас, молитесь.
1: Ныне и присно и во веки веков, аминь. Звезда яже от Иакова высияя из тебе чистая, яко Бог, исчитая множество

0: радость святому воскресению Твоему, крестом Твоим постыдейся нечестивый, задела бы яму, южа ископав в поде, смиренно же вознесеся, Христе рук, во Твоем воскресении.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, благочестие проповедание языком, яко вода покры моря человека любче, воскрес бы от гроба троический, открыл еси свет.
0: И святая Богородица, спаси нас, жест искуренней сева, пророчески прозявши дело, светя Христе воссия нам, свят еси Господи.
1: И святая Богородица,

0: призвали Бога нас, тленного плоти, смертного всечистая, на высоту добродетели вошелось и святителю, и приим священное помазание высокого Твоего жития, на седалище Высоса послужилось и Богу, як архиерей великий.
1: Святителю Отче Иона, моли Бога о нас. Церковь Христова, святильник, и тестяжавший святителю, добродетелями Твоими учениями, премудрый просвещается глаголющий, Ты, моя Господи, крепость и утверждение.
0: Преподобному ученице Григорию Кассиане, молите Бога о нас, и же над всеми сущего единого Бога возлюбесте вседушно преподобнее, сего ради видимая вся, яко несущая преобидесте, и того единого Христа приобретосте.
1: Преподобному ученице Григорию Кассиане, молите Бога о нас, о земных всех, яко приходящих не пригости, отцы всемудри, и сего ради на небесных благ сподобести сей же от веку готово Бог любящим Его.
0: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, ангельским житием на земле поживший Григория Кассиане преславнее, не стяжание возлюбести, тем же небесное богатство от Бога приялисти, премудри.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Его же плотью родила еси всех Бога, яко Сына Своего моли, разрешение зол моих дать ими от житейских обстояний.

0: от младенства, Господи, по работе в себе мудре, постом и бдением тело Твое друча, тем же сосуд чистый, дом Духа Пресвятом явился Иси, всего ради церкви своей, Тебе архиерея и пастырь устрояет, и уже добрый у Пасха Господу отходишь, Его же возлюбил Иси, тем молим Тебя, поминай нас, веруй, чтущих святую память Твою, да все зовем Ти, радость очи Иона, святителю всечестный.
1: Человеку посысти сомочено, паче человека подвязался Иси в постях и бдениях, и молитвах, и труде, яко образ бив добродетели многим, сего ради Тя Бог архиерея и пастыря церкви своей устрояет. От оно дожитя молим, молись благодателю всех Богу во еже стране нашей, чтущей Тя даровать и победу на враги, и нам обрести благодать и милость в день судный, да все зовем Ти, радуйся, Отче Иона, святителю всечестный.
0: И же плоское мудрование Духа и повинувши, и вся я же на земле презревши, Христу единому Богу прилепившийся святи, и того ради в пустыне вселившийся, источайте ныне исцеление, с верой притекающим к мощам вашим, полезно нам просить от Бога, молитвами вашими богоприятными, Григорий Кассиане, преподобнее.
1: Священная и богомудрая Двоица, Отец причудная на земле добре подвигшийся, целомудренная и праведно пожившая, постнически испытавшийся любовью и надеждою, вооружившийся и верою оградившийся, разоривший хитрости, вражие, коварство, истики святых всех царя Христа престолу предстоящее, Его же светом просвещаемый подобными венцами венчастися, во всем мире чудесными зарями

0: Святое житие Твое, всеми веси и все празднественная память Твоя, чудесы блистающие удивляют верные, Тебе оба ныне радостью почитаем, архиерею похвалу, молись спастися душам нашим.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слез ваших течений преподобнее погасили исти пламя страстям, и источили исти реки чудесем исцеления и приезде от Бога Небесное наслаждение и с ангелы вселения, тем совшедшиеся по долгу почитаем всечестную и молебную память ваше приблажение и богоносни отцы Григория и Кассиане, молите Христа Бога согрешением оставления даровати, чтущим любовью святую память вашу.
0: И ныне присно во веки веков аминь, поем тебя, Богоневеста, Мать Христа Бога, славящая Рождество Твое непостижимое, им же избавихимся от лести дьяволи и всякие беды, Богородицы Владычицы, и верно вопием, помилуй стадо Твое, едино все пет.

0: святому воскресению Твоему, язвы Христе раны милостивно подъял веси, досаду полонит и мудрение терпя, и долготерпеливне обливание нося, им же соделайся мне спасение, слава силе Твоей, Господи.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, телом смертным животе смерти причастился и сестрасти ради нищих и воздыхания убогих Твоих, и растлив тлеющего при прославлении всех, что воскресились, и яко прославися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, и же поставивай горы, Владыка, мерилом божественного разума, отсеченный чадо девы камень, кроме рук, силе Твоя слава, человеколюбче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающий исцелилась и наше естество, Владыку, скорейшую из девы сию соедини в цельбу Твою пречистое Слове Божество.
0: Слёче Иона, моли Бога о нас, великое светило сияние Твоих добродетелей и светло сми чудес просвещающие верные, искренно Тебе поющие, святителю.
1: Святителю, Отче Иона, моли Бога о нас, яко прекрасное маслино очи насажден бы в святителю дому Господней, и во дворе дому Бога нашего процвелись, и подавая здравие душам и телесем.
0: И подобного ученица Григория и Кассиане молите Бога о нас, сокровище нетленное, цельба мгненись нам, от Бога даровася, явлением честных мощей ваших, Григория и Кассиане, преподобнее.
1: Преподобному ученице Григории Кассиане молите Бога о нас, Аврааму по ревновасти працу преподобнее, вся своя оставшая в пустыню в Сирии стеся, якоже он в землю обетования.
0: Отцу и Сыну и Святому Духу, фарисейское печенье возненавидевшее преподобнее и мотылево смирение ревнующее, тем же Господь слава превознесе вас.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Оскверненно гомякалом греха молитвы их окрепи и сопом, и омей скверно страстей моих, владычица, и яви.

0: завистью предан был всевече, и сей праведне судья земли, Адама древнего избавилась и осуждения.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Твой мир, церковь, Твоим кресте непобедимой силой креста Твоего из мертвых воскреси и подашь, и спаси души наши.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Слово Божие, Сын Твой Дева, Содетель Адама Первозданного, не создание, а еще и плоть одушевленно себе и с Тебе создал есть.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, равен Отцу, Сын Твой, Деву, Слово Божие, и постать совершенного Твою естеству, Иисус Господь, Бог, совершенный человек.
0: Светлый очи и он, моли Бога о нас, чист ум Твой к Богу имей, святителю всегда, добрые правила сих Христова стада, тем же куба и неприходящее селение с ангела и архиереи наследил и преподобне, от ануда же сияющий чудесы.
1: Святитель очи Иона, моли Бога о нас, умом чистейшим рассмотрел еси ума всех виновных и сего ради прием дарования и чудес святителю, верные удивляющие любови и тебе почитающие премудре.
0: Ученица Григория Кассиане, молите Бога о нас, каменем веры утвердившиеся святе, вражеских ветр не боястися, и припрение мысленных рек душевне вашей храмине.
1: Преподобному ученице Григории Кассиане, молите Бога о нас, сказайте, кто возможет бывшее ваше.

0: тучи, сли свой погасисти, преподобные, плоти мои мысленное распаление, молюся, погасите, молитвами своими преславни.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь. Рай жизни Богородицы.

0: святому воскресению Твоему, бездна милости и щедрота быдемя благоутробным светнитием Твоим, воплощься по владыка, ибо прабезраса обожились и с тобою сопрославив.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, умершление подъят умертвитель, умершлено.

0: Иисусе, спаси нас, воображайся, еже по нам, как нетленной девы, еже образом неразлучный, образом быв и вещью, не приложишься божеством человек.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, бездны грехов и бури страстей, пречистая избави мя, неси во пристанище и бездны чудес верою, притекающим к Тебе.
0: Светлющ и он, моли Бога нас, благолепие венцем украшен, сияешь и ныне святителю, яко истинно архиерей, правдою воистину одевся, предание спасого соблюд, тем же и званию божественному сподобился си, вопиюще ти, нити в радость Господа Твоего.
1: Святителю очи иона, моли Бога нас, кроток и не злобив владычным стопом, воследуя преподобнее, приходя от леды к вечным, отону даже и землю кротких со святыми достигли си, сего ради Тя соборе благочестивых воспеваю.
0: И подобному ученице Григория Кассиане, молите Бога нас, Духа Святого помывания преподобне, лекция предусти море жития сего, волнами вражими, невладаями, соблюдусти телесные ваши корабли.
1: Преподобному ученице Григория Кассиане, молите Бога нас, Египта страстей избегу.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную.

0: щедрих и нас сделайся трансмертных, несть Адам ликует и радуется Ева, купи же и пророссы с патриархи воспевают непрестанно божественную державу власти Твое.
1: Небо и земля не издалековствует, и Христа Бога единомудренно да воспевают, яко узники от гробов воскресе. Срадуется вся тварь, приносящая достойные песни Создателю всех и Избавителю нашему, яко человеке и зада днесь, яко жизнодатель совозвет на небеса совозвышает и не слагает вражие возношение.

0: Спасительница Церковна, светлая катапитазма, распятие Судителя, сокровенное Писание, являющее верным истину, благословенный Седовойщик, Божий Отец наш.
1: Слава Господи, Святому Воскресению Твоему, пропаденным Твоим ребрам каплями боготочной и животворящей крови Христе, смотритель на каплющей на землю, сущих от земли воссоздал Еси, благословен Еси, зовущий Божий Отец наш.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, и же слава Господь, и держай горние силы, и же с Отцем сидяй, девственным рукам оносим, благословен Еси, Господи, Божий Отец наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, яро смертную сию Тебе беседовавшую погубил Еси от Девы Бога ипостасная плоть быв, благословен Еси, Господи, Божий Отец наш.
0: Святый Отче, и он, моли Бога о нас, видя Твое благое произволение, Христос Бог, яко не себе живеши, но действующему в Тебе, Господу, тем украшает Тя чудес исцелением.
1: Святитель Отче, и он, моли Бога о нас, чистыми делами и исправлениями Твоими просияв яко светило, благоданную Ти Церковь, добрый упасный Еси, пая Христу, Отец наш и Божий, благословен Еси.
0: Преподобному ученице Григория Кассиане, молите Бога о нас, сокровище бывшим мневшему, свеча горящая, вестися преподобнее, тем же отемненно грехи сердца мои, света молитв ваших святей просветите, да пою всегда, припета Отцем Бог, благословен Еси.
1: Преподобному ученице Григории Кассиане, молите Бога о нас, разреши, Григорий, преподобни молитвами своими душу мою, связанную при логе чтивого, яко же разрешил Еси связанного, яко да благодарственно пою, припетый Отцем Бог, благословен Еси.
0: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, сокровище тлеющее, искавшее иногда, от ренности, от гроба вашего святи, расслабившее, и паки покаявшуюся, здравия, сокровища, нетления, подасти поющую, Отцем Бог, благословен Еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Растери, Девы, чистая Твоего Сына, оружие моих грехов, рукописание, и спаси мя поющего, припев.

0: Спасе церковно, света, всегда крествуй, водрузися на лобне, и тварь, преклоняшийся страхом, воспевающая, благословите все дела Господня, Господа, пойте и превзносите Его во веки.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, воскресли еси Христе из гроба и падшего прельщением древом, исправил еси божественную силою зовущей глаголища, благословите все дела Господня Господа, пойте и превозносите Его во веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, чины умные, яко мати превосшла еси и близ Бога бывши, благословим, благословенная Дева, Рождество Твое, и превозносим во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, доброту естественную и краснейшую показала еси облистывающую плоть Божества, благослови, благословенное Дева, Рождество Твое, и превозносим во все веки.
0: Святитель очи Иона, моли Бога о нас, ангельское житие пожилось и на земле святителю, смирен и кроток был, от ануда же и в земле кротких со святыми водворяющийся Христу пая, хвалите и превозносите Его во веки.

0: воскресшим владыку всех Господа поем, Тебе, целебника даровавшего, и превозносим Его во веки.
1: Преподобному ученице Григорию Кассиане молите Бога о нас, расслабленного иногда молящегося, святи во стависте, и сего быстрее ходите на прависте, и мне ослабевши благими деяниями, молящегося укрепите ко благодеяниям, да взываю, благословите все дела Господня, Господа.
0: Преподобному ученице Григории Кассиане молите Бога о нас, ослепленной зеницы души моей, просветите светом молитв ваших преподобней, и же слепых просветисте древле, с ними же допою всегда, благословите все дела Господня, Господа.
1: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, согнившего, смердевшего раны души моей, несильные, молитвами вашими святи исцелите, якоже согнившие, смердящие, иногда здраво показасте, допою, благословите все дела Господня, Господа.
0: И ныне,

0: Сына древе воздвижено Слово Божие, плоски же страждущие Бога за рабы, и во гроб бездыханно лежащие, мертвых же из ада разрешивши, тем же тебя Христе, яко всесильно величаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, исцели смертные, спасайся Христе, братцы, положен бы в гробе мертвым, и живот процвел, если мертвые воскреси, руководив естество человечества.

0: Троице, спаси нас, сытость Твоих похвал, Дева, благочестивым, верным отнюдь не бывает, желанием бы желания, присно божественное и духовное приемлющее, яко Матерь Божию величаем.
1: И Святая Богородица, спаси нас, положил истинно в непостыдную молитвенницу Тебе, родшую Христе, таям

познали Бога нас, чистым сердцем и божественным восхождение ум вперилось, единого Бога зреть и доброты желая, оттуда и святолетием просвещающийся, Богомудрий святителю.

0: вашим торжествующим, молитвами вашими трах мысленных и видимых, избавитесь, молитесь, преподобные.
1: Преподобному мученице Григорий Кассиане, молите Бога о нас. Я, как Рин в постнических удольях, предсвятости Григорий Кассиане, дней с праведным удобрением показастися благодатью Духа сияющей и озаряющей, верно поющих священное ваше торжество.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, силы Божия укрепляемые, невидимого врага, шатания, немощно показастия, и в чудесе в славне от Бога явистися, тем же

0: нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

0: свидетелями блиставшиеся, видя предстоящих живоносным гробе мужа в блещащихся резах, мироносицам преклонящим лица на землю, небесы, владычествующего воскресения, да научимся их живота гробу с Петром притецем и содеянному удившися прибудем Христа видите.
1: Все заимените целомудрие от юного воспитания, свидетелю быв,

0: Святому Духу, яко дваще тіло воссияще в пустыню, землю русскую просвещаете зарями чудес преподобные, во тьме грехов несущие дны озарите светом, и же вас, сущего Божия Духом.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Радуйтесь, веща вы претворились, и печаль прародителей, Господи, радость нося в восстание Твоего в мире. Того Божьего давче родшего и Тя, свет просвещаешь сердца, свет щедро Твоих не спасли, еже вопите Тебе, человека любче.

לא מוכנים.

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь мя. Яко Бог, не хотя беззаконие ты иси, не приселится к Тебе лукавная, и не же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа крови и льстиво гнушается Господь, аж же множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдой Твоей, враг моих ради справи пред Тобою путь мой. Я понесть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортанья к языке своим ильщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестий их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал иси нас. Господи, прибежище было иси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатеся земли и вселений, и от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирении, рек иси, обратитесь, сынови человечести, яко тысячи лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди стража ночная, уничижение их лето будут, утро яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииде кротость на ныне накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десница Твоя так и скажи, мякованное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил на Иси, лето вняже видихом злая, и презрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни, когда приидешь и ко мне. Прихождах не злобей сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавидев. Не предпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, отче мой на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочной сими служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедной не исправляше пред очима моима, воутре избивався грешной земли, еже потребить от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державу мышцей своею, Господь, попра смерти смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирови велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от юности Твоей я весь сам себе, Господи, возложив, в молитвах и трудех, и в постях образ быв добродетели, от оно душевидев Бог Твоей благое произволение,
архиерея пастыря церкви своей устрояет, тем же и по представлению честное тело Твое целое и нетленно соблюдейся, и он, освятителю, моли Христа Бога, да спасет души наша, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное, небо яко сияло, иси солнце правды, рай яко прозябла, иси цвет нетления, деву яко прибыла, иси нетленно, чистая Матерь, яко имела, иси на святых твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли и спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим, да исполнится уста мое хваление твоего, Господи, яко да воспою славу твою весь день, великолепие твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши.